звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Осень будет подкрадываться к Карабалте тихо и почти незаметно. Город в нынешнем сезоне будет остывать постепенно. По данным синоптиков, в ближайшие дни дождей в городе не ожидается, а температура будет понемногу снижаться примерно на полградуса в день. К 30 сентября около 20 градусов выше нуля. Самые прохладные ночи придут в конце месяца, всего плюс 10. Но несмотря на тепло и комфорт, до температурных рекордов при этом далеко. Самый жаркий день 3 декады сентября в Карабалте зафиксировали в 2013 году. Тогда 25 числа столбики термометров в Карабалте поднялись до отметки плюс 36,1 градуса.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
3: Let's do this, gangsta.

посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тыинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
2: Рекламная служба радио Татина 0550.

ночью тратил все, что копил неделю. Друзья кричали «стоп», но я им не верил. Сколько литров моря, столько же в уме.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если члены комиссии на вступительных экзаменах смеются над вашими ответами, скорее всего, это к службе в армии.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек_169.
5: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
6: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
7: Рекламная служба
8: 0555-05-1063. 5, 7.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На «Татина ФМ новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев 2026 года в Бишкеке зарегистрировано 251 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 5 несовершеннолетних погибли, еще 275 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной службы милиции столицы. В УПСМ основными причинами тяжелых аварий назвали превышение скорости, управление автомобилем в состоянии опьянения, невнимательность водителей, а также несоблюдение правил дорожного движения и требований дорожных знаков. Патрульная милиция призвала водителей снижать скорость, не отвлекаться за рулем и ответственно относиться к безопасности детей на дорогах. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил ускорить выпуск и поставку учебников в школы Кыргызстана в рамках перехода на 12-летнее образование. В этом году на издание учебных материалов предусмотрено более 760 миллионов сомов. Планируется выпустить свыше 3,5 миллионов экземпляров, большая часть которых уже доставлена в школы. Остальные находятся на стадии доставки. Касымалиев поручил усилить контроль за обеспечением школ учебниками и проводить ежемесячный мониторинг. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов на должность президента будет проходить в электронном формате. Как сообщает ЦИК, для этого будет использоваться автоматизированная информационная система «Сбор подписей» с помощью госпортала «Тундук». Посредством портала личность избирателя будет подтверждаться в электронном формате, после чего он сможет выразить поддержку выбранному кандидату. После регистрации поддержки информация об этом, а также дата и время ее выражения будут автоматически фиксироваться в системе. Кроме того, кандидаты смогут оперативно получать информацию о количестве собранных подписей, а сам процесс их сбора станет более прозрачным. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 18 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506.
4: Татина ФМ.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
4: Картина FM.

Пятина FM.

0: Цитата.
1: «Брак – это чудо превращения поцелуя из удовольствия в обязанность». Хелен Роуланд.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
0: 0555-05-10-63.
4: Радио «Татина».

0: Реклама. В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут. Доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120.

0: 20 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай. We'll be right back.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Радио Татина. Чарна Махзмате. 0505-0506.
3: Татина. ФМ.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники Государственной налоговой службы выявили на контрольно-пропускном пункте «Актилек» крупную партию кондитерской продукции, часть которой оказалась с истекшим сроком годности. Во время рейдового контроля налоговики осмотрели грузовой автомобиль «Сканья», перевозивший консолидированный груз. В машине находилось 263 коробки продукции марок «Skittles», «M&M's», «Snickers», «Mars» и «Twix». Предварительная стоимость всей партии превышает 2 миллиона 500 тысяч сомов. Какое количество товаров оказалось просроченным, в ГНС не уточнили. По факту составлены акты, материалы переданы правоохранительным органам для правовой оценки. В Кыргызстане студентам, которые поступят в ВУЗ за пределами своего региона, предлагают платить по 2500 сомов в месяц и оплачивать 4 внутренних авиаперелета в год. Проект программы межрегиональной мобильности студентов на 2026-2031 годы вынесен на общественное обсуждение. Участникам также обещают места в общежитиях и другую транспортную поддержку. Стипендию планируют выплачивать 10 месяцев в году, независимо от успеваемости. На 4 авиабилета предусмотрят еще 18 тысяч сомов в год. В итоге один студент сможет получать около 43 тысяч сомов поддержки в год. На Токтагульской ГЭС продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По данным Минэнерго, особое внимание уделяется обновлению оборудования и инфраструктуры станции к работе зимой. Сейчас проводится ремонт 3 гидроагрегатов. Также специалисты проверяют и обслуживают системы защиты и автоматики основного и вспомогательного оборудования. Все работы на станции проводятся по утвержденному графику. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов. Евро 100 сомов 18 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина. Тенге 19 тыинов. Юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

my whistle, baby. Man, are you crazy? You must be out of your mind.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
2: Радио «Татин».

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание дела производства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия, уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учиться.

0: учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Умный мужчина знает, если его заблокировали, значит, его хотят видеть лично. Да, это своего рода легкая женская манипуляция, но работает ведь. Как общаться с провокаторами и не поддаваться на манипуляции, обсудим прямо сейчас. Большинство манипуляций направлено на то, чтобы заставить человека реагировать, вывести на эмоции или замкнуться. Как только поймешь, что попался на крючок, сразу же включайся в разговор с интересом. Не реагируй на саму провокацию, а начинай уделять внимание тому, кто ее озвучил. Для убедительности можно кивать и поддакивать. Не исключено, что собеседник просто выговорится и успокоится, сняв напряжение. Принимать слова на свой счет не стоит, а вот что нужно сделать, так это назвать все происходящее своими именами. Например, сказать: «Ты сейчас высказываешь свое мнение? Это комментарий, угроза или провокация? Спасибо за точку зрения, но я вижу, ты хочешь меня разозлить». Таким образом, ты как бы изолируешь суждение человека и даешь ему понять, что оно только его, и ты с ним не согласен. Чтобы поставить точку в диалоге, можно обозначить свое отношение к мнению манипулятора. Например, сказать: «Мне жаль, что ты так думаешь», или «Очень хорошо, что у тебя есть своя точка зрения по этому поводу». После этого лучше закончить разговор и уйти. А если тебе интересно продолжение банкета, можно заставить собеседника оправдываться. Например, спросить у него о наличии образования или других компетенций, которые дают ему право считать именно так. В целом, научись ценить и принимать себя таким, какой ты есть. Разреши себе хотеть или не хотеть. Осознай, что тебе подходит, а что нет, на что ты готов пойти, а что категорически не приемлешь. Развивай внутреннюю и внешнюю опоры, постепенно пробуй избавиться от всех возможных болевых точек. И, конечно, откажись от собственных манипуляций, ведь чье-то недостойное поведение может быть просто ответом на твое.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тынов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 3703. 0702 02 3703.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая

0: терма Вселенного Николаевка, Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметочку.
1: Народная примета гласит: низколетящие голуби или вороны над головой — к стирке.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
7: Татина FM.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Учебники и учебно-методические комплексы, подготовленные учреждения, издательский дом ОКУ-КТБИ при Министерстве просвещения для государственных школ не предназначены для свободной продажи. В министерстве сообщили, что зафиксированы случаи их реализации на рынках, в магазинах и через интернет-площадки. В связи с этим в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД направлены официальные обращения для принятия мер в соответствии с законодательством. Министерство призвало физических и юридических лиц не продавать и не распространять предназначенные для госшкол учебники и не выступать посредниками при их реализации. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Частные школы могут приобрести эти учебники только на основании договора с ОАО «Учкун». В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жогорку Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц – 10 тысяч сомов, для компаний – 65 тысяч. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7 тысяч, 500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Отдельные более высокие штрафы предусмотрены за нарушения, связанные с данными детей и другими особо защищенными персональными данными. В этом случае компании при повторном нарушении могут оштрафовать на 140 тысяч сомов. Также ответственность введут за незаконную передачу персональных данных за границу. Для компании штраф составит 65 тысяч, а при повторном нарушении 120 тысяч сомов. Кыргызстан завоевал первую медаль на азиатских играх в Японии. Бронзу в соревнованиях по ММА взял Дастан Каныбекулу в весовой категории до 60 килограммов. 20 сентября кыргызстанец победил соперника из Японии и Ирана со счетом 3-0 и вышел в полуфинал. 21 сентября он уступил спортсмену из Узбекистана со счетом 0-2 и занял третье место. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
4: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода

0: старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей Эсти, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.
0: 12.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой «Мальбек» и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Цитата.
1: В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить. Оскар Уайльд.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505, 0501.
5: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Орех является одним из самых питательных продуктов в мире. Вы просто задумайтесь, сколько микроэлементов и витаминов, а также жизненной энергии в нем сосредоточено, ведь его главная задача – дать продолжение жизни целому виду. С вами на территории фактов Александр Карпов, и сегодня о самом дорогом орехе.
2: Факты.
4: Орех макадамия, или как его еще называют, макадамский орех, это австралийское чудо, относящееся к роду древесных растений семейства протеиновых. В первую очередь макадамия ценится за свои полезные свойства, в ней содержится пальмитолеиновая жирная кислота, особенно ценная для нашего организма, витамины группы В и ПП, эфирные масла и другие жиры с выраженными антиоксидантными свойствами. Макадамия обладает тонким ароматом и на вкус напоминает что-то среднее между фундуком и жареным каштаном. Но не только из-за полезности вкусовых качеств макадамия стоит так дорого. Оказывается, тропические деревья макадамии плодоносят очень редко, всего лишь один раз в 4 года. Также эти растения часто подвергаются нападению вредителей, и фермерам бывает очень сложно сохранить урожай. Со временем селекционерами, конечно, были выведены более неприхотливые сорта макадамии, что дало возможность рассадить ее на Гавайях, Бразилии и Южной Африке, однако это не очень повлияло на стоимость орехов, и макадамия по-прежнему остается одним из самых дорогих орехов в мире.
2: Факты.
4: Орех макадамию активно используют в кулинарии, медицине и косметологии. Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и отличного вкуса, но и использовать для поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей. Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и бальзамов для волос, кремов и сывороток для кожи лица и тела. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
5: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
6: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
7: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и Топ Хит Чарт. И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июньский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч эфиров только на радио.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкому — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 230 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала «Топ Хит», а это значит, что «Happy End» предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте «Happy End», но не переключайтесь, впереди у нас масса интересного.
0: Восьмое.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут. Доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в христианской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Центральной Азии сокращаются запасы воды и ледниковая масса. К такому выводу пришли исследователи Всемирной метеорологической организации. Эксперты изучили показатели за последние 5 лет и сопоставили их с данными с 1991 года по 2020 годы. По их оценке, приток воды в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана заметно снизился. Центральная Азия вошла в число регионов мира, где речной сток оказался ниже или значительно ниже нормы. Особенно сложная ситуация складывается в бассейне Аральского моря, куда входят основные речные системы региона Амударья и Сырдарья. В Кыргызстане решили изменить схему продажи мяса, чтобы оно стало дешевле. Для этого власти создают собственное большое хозяйство, которое будет выращивать скот и продавать мясо напрямую людям, минуя перекупщиков. Сейчас на ферме уже есть 600 животных, а в будущем их число планируется увеличить до 10 тысяч. В правительстве считают, что отказ от посредников сократит разницу между ценой закупки скота у фермеров и стоимостью мяса на прилавке. Ранее для снижения цен уже открывали фудкары с социальным мясом. Теперь власти переходят к следующему шагу. Организации прямых поставок через агрохолдинг, чтобы сделать продукт доступнее для населения. С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1 753 сома. Глава Кабмина Адылбек Асамалиев поручил своевременно завершить все необходимые мероприятия для выплаты пенсии в установленные сроки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 41 тиин. Курс рубля 1 сом 3 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 6 тиинов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Хиты.

0: FM. Включай, танцуй и подпевай. Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
1: Друзья, а сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте Top Hit Live, который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная платформа Top Hit решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в продвижении своей музыки. И самое главное, у них была возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас я вам хочу представить несколько треков, которые были исполнены на Top Hit Live. Встречайте! Звездочка, найди.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, именно так звучали новые хиты на «Топ Хит Лайв», которые попали в этот лайнап, в том числе и благодаря вашим голосованиям в группе «Топ Хит ВК». Интересно, что на этом концерте прозвучал и хит «Богиня моря», созданный в рамках проекта «Фара ночи» с помощью искусственного интеллекта. Представьте, что на фоне клипа на этот трек на сцену вышел и танцевал настоящий робот. Робот, кстати, никаких подарков от организаторов не получил, в отличие от молодых артистов, забравших сертификаты «Топ Хит» на сумму до 100 тысяч рублей. Как это все происходило, вы можете увидеть в новостях на tophit.ru и в социальных сетях. Ну а мы возвращаемся в топ нашего чарта. И у нас на очереди Акмаль Хаджиниязов со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, наконец, он вошел на этой неделе и в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Акмаль, «Любовная», встречайте!
2: Седьмое место.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус: 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Вами управляет тот, кто вас злит. Лао Цзы.
0: Реклама.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарнамахзматы. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
3: Татина.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода.
1: Осень будет подкрадываться к Карабалте тихо и почти незаметно. Город в нынешнем сезоне будет остывать постепенно. По данным синоптиков, в ближайшие дни дождей в городе не ожидается, а температура будет понемногу снижаться примерно на полградуса в день. К 30 сентября около 20 градусов выше нуля. Самые прохладные ночи придут в конце месяца, всего плюс 10. Но несмотря на тепло и комфорт, до температурных рекордов при этом далеко. Самый жаркий день 3 декады сентября в Карабалте зафиксировали в 2013 году. Тогда 25 числа столбики термометров в Карабалте поднялись до отметки плюс 36,1 градуса.
0: Хиты

0: включай, танцуй и попивай.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: На 6-м месте нашего хит-парада сияет бриллиант в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мега-хит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы «Артик энд Асти». Что ж, давайте слушать и наслаждаться этим бриллиантом.

сохраним друг друга. Я все ждал, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Top Hit Music Awards». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».
0: Пятое место.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду, давайте просто еще раз послушаем этот хит «Градусы на ресницах».

0: Знания. Знания языков, государственный кыргызский и официальный русский. Знания дела производства. Уверенный пользователь персонального компьютера. Личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тынов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551. 105-170, 0551, 105-170. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если по телевизору идут лишь две передачи, которые стоит посмотреть, они обязательно идут в одно и то же время на разных каналах.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-28-90. Инстаграм eurodom.kb.
3: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Радио Татина. Чарнама Хазматы. 0500-0500-16.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жоргу Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч, для компаний 65 тысяч сомов. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Белоруссия и Кыргызстан утвердили взаимное признание водительских прав. Соответствующее соглашение, подписанное 5 июня 2026 года в Бишкеке во время визита премьер-министра Белоруссии Александра Турчина, ратифицировал Совет министерств Беларуси. Теперь граждане обеих стран смогут использовать национальные удостоверения на территории друг друга, а при переезде на постоянное место жительства получат право обменять их на местные без сдачи теоретических и практических экзаменов. Эта упрощенная процедура важна для тех, кто планирует работать или жить за границей для время. Постановление о введении соглашения подписал глава белорусского правительства Александр Турчин. В микрофинансовом секторе Кыргызстана сохраняется устойчивый рост ключевых финансовых показателей. Об этом сообщает Национальный банк. За первые 6 месяцев 2026 года основные финансовые показатели микрофинансовых организаций выросли по сравнению с концом 2025 года. Нацбанк отмечает, что рост капитализации и ресурсной базы свидетельствуют об укреплении устойчивости микрофинансового сектора и повышении доверия населения к институтам микрофинансирования. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Хиты.

0: Тотина FM. Включай, танцуй и попивай. Самые новые хиты в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу Топ Хит Чарт, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов о прошедшем только что концерте Топ Хит Лайв. Дело в том, что перед началом концерта Топ Хит назвал имена артистов, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айс Гергерта, «Феникс» моей любимой Леры Бервульф. Базовый минимум Мия Бойко и Жиганская в исполнении Джакона и Киллиана. Но больше всего повезло молодому белорусскому артисту Владиславу Лапаю, которого мы все запомнили как Holy Flame. Его трек «Тону» стал суперхитом года и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок, Саян, засветился со своим хитом «Marlboro» не только в топе годового интернет-чарта, но и на нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. «Marlboro», «Саян»,

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте «Топ Хит Лайв» и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во Вконтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье место.
2: Мы

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505 0506.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия, уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: Верьте тем, кто ищет истину. Не доверяйте тем, кто нашел ее. Андре Жид.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.

0: FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, и практически сразу переходим ко второму месту, которое у нас сегодня занимает трек «Ты не бойся ночи». Песню эту зарелизили участники проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылазит из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!
1: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации «Таня Ткачук» из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместку «Если я буду танцевать», как песня заиграла буквально отовсюду и везде. Сегодня она в топе и в интернет, и на радио, а значит и у нас в чарте. «Если я буду танцевать» с «Бастой» и «Моей Мишелью» уже играет в нашем эфире.
0: Лидер

0: Друзья, ну что ж, танцы в компании Стани Ткачук и Басты завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
2: Катина FM.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства. Уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555 05 10 63.
3: «Татина» FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555. 28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Радио Татина. Жарнамах змате. 0505 0506.
6: Радио Татина. Нам

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На «Татина ФМ новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кто крышует завод «Азиасталь»? Депутат возмущен смогом в Карабалте. Он требует проверить завод «Азиасталь», который загрязняет воздух в Карабалте. Об этом Бактыбек Чуйбеков заявил на заседании Джугурку Кинеша. По его словам, граждане Карабалты жалуются на постоянный смог в городе. Цитата. «Люди дышат загрязненным воздухом летом и зимой. На такую ситуацию в том числе влияет работа завода «Азиасталь». Его руководство не реагирует ни на какие жалобы горожан. С этого завода то дым выходит, то ночами вонь идет, ночью мусор сжигают. Кто крышует этот завод, что им плевать на мнение людей. Необходимо создать комиссию и выяснить, как работает этот завод на предмет экологической безопасности», отметил Бактыбек Чуйбеков. Он добавил, что согласно негласной статистике Минздрава, Карабалта лидирует по уровню онкологических и легочных заболеваний. Замминистра природы Алмаз Мусаев отметил, что материалы по делу «Азиасталь» находятся в прокуратуре, идет расследование. Нефтетрейдерам компенсируют розницу между фактической стоимостью импортного топлива и установленными розничными ценами. По данным Минэкономики, по состоянию на 25 августа на эти цели направлено 956 миллионов 139 тысяч сомов. Механизм компенсации продлен до 31 декабря этого года. Предельные розничные цены установлены на уровне АИ 92,87 сомов 90 тыинов за литр, дизель 99 сомов 90 тыинов, автогаз 48 сомов 80 тыинов. Без государственной компенсации с учетом стоимости импортируемых партий цена 92-го бензина могла бы стоить 111-118 сомов за литр, дизель 125-137 сомов, а автогаз 51-54 сома. Барана породы Арашан в Кыргызстане продали за рекордный миллион долларов. Сделка, как пишет Акипресс, состоялась на фестивале, посвященном развитию породы. На мероприятии собрались фермеры из Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Как утверждается, баран является потомком известного производителя Франкеля. В 2023 году Франкеля продали в Казахстан за 150 тысяч долларов. Если сумма нынешней сделки подтвердится, это станет новым рекордом для породы Арашан. Отмечу, породу Арашан официально зарегистрировали в Кыргызстане в 2021 году. Ее вывели с крещением гисарской и кыргызской грубошерстной пород. Интерес к племенным овцам проявляют фермеры соседних стран. В марте этого года глава Минсельхоза предложил создать специальную площадку для их продажи в формате аукциона или биржи. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов. Евро 100 сомов 18 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина. Тенге 19 тыинов. Юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Вместе – это когда ты точно знаешь, что тебя всегда ждут.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 555

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Почти каждый год я начинаю с того, что запрещаю себе тратить много денег на косметику и прочие женские приятности не первой необходимости, чтобы, наконец, слетать на Мальдивы. А потом внезапно изучаю новые тренды ухода за собой и в итоге еду летом на речку. Вне зависимости от того, поглощает тебя индустрия красоты или нет, делай громче. Сегодня обсудим свежие технологии и подходы, которые будут актуальны в 2025 году. Первый тренд – это скинимализм и меньшее потребление в целом, когда у тебя минимальное количество косметики, но она выполняет необходимые функции, не перегружая кожу. Тут можно упомянуть всем известные тинты, которые используются чуть ли не на любой части тела, или средства для волос, которые смягчают, уплотняют, защищают от горячего воздуха, солнечных лучей и так далее. Не менее популярный тренд, который перешел из 2024 года, это пассивные технологии. Например, насадки для душа с фильтрами, которые делают обычную воду чище и мягче, насыщают ее витаминами или добавляют аромат. Или подушки и наволочки с серебром, медью и другими активами, которые улучшают состояние кожи, пока ты спишь, не дают размножаться бактериям и образовываться высыпанием. Еще в 25-м будет модно стареть правильно, использовать косметику на основе молекулы NAD+. Она стимулирует клетки кожи к восстановлению и регенерации и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, популярными станут продукты на основе адаптогенных растений и водорослей. Они помогают организму бороться со стрессом, тоже улучшают регенерацию кожи и даже повышают иммунитет. Куда бы тебя ни занесли модные течения, главное не стать их жертвой. Всегда лучше проконсультироваться со специалистом перед тем, как назначать себе самостоятельно какое-либо лечение или вводить в уход суперактивные ингредиенты. Начни заботиться о себе сегодня, и другие подтянутся.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46. В ОАО «КН Декант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский, знание делопроизводства, уверенный пользователь персонального компьютера, личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тыинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус: 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Рекламная служба радио «Татина». 0555 05 10 63.
3: «Татина». FM. Включай, танцуй

0: На заметку.
1: Если вы догоняете трамвай, не видя его номера, наверняка окажется, что это не ваш трамвай.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина, Джарнама Хазматы, 0505-0516.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке расследуют продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения школьников. По данным ГУВД, уголовное дело возбуждено по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Сообщается, что следствие устанавливает происхождение учебников, поступивших в свободную продажу, обстоятельства их изготовления и реализации. Также проверяется, относятся ли продаваемые экземпляры к учебной литературе, которая должна бесплатно выдаваться учащимся общеобразовательных организаций. Ситуацию рассматривал профильный комитет Джугурку-Кинеша. Отмечу, заседание проходило в закрытом режиме. В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представили тестовую версию приложения iDeCan – единой платформы, объединяющей государственные услуги и цифровые сервисы в сфере сельского хозяйства. Фермеры смогут получать услуги онлайн, подавать заявления и отслеживать статус их рассмотрения. В настоящее время в цифровой формат переведены услуги по регистрации животных, получению электронного рыболовного билета и подаче заявлений на льготное кредитование. На вопросы налогоплательщиков в Кыргызстане теперь будет отвечать ИИ-консультант Айсалык. Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Виртуальный помощник доступен круглосуточно и имеет два режима работы. Любой пользователь может задать вопрос на главной странице сайта ГНС и получить общую консультацию текстом или голосовым сообщением. В личном кабинете Айсалык консультирует предметнее, так как использует контекст и помогает разобраться именно в вопросах, связанных с предприятием. В этом случае нет необходимости каждый раз заново объяснять ситуацию. ИИ-консультант отвечает пользователям на кыргызском и русском языках и работает с базой налогового законодательства, учитывая актуальные изменения. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 18 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 5 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Радио Татина. Джарнамах змати. 0505-0516. Татина.

0: Реклама.
1: ВОАО «КНДКант» открыт набор на конкурсной основе на вакантную должность заведующей канцелярией. Основные требования для кандидатов – высшее или среднее специальное образование, знание языков государственный кыргызский и официальный русский.

0: Знание – дело производства. Уверенный пользователь персонального компьютера. Личное собеседование с генеральным директором. Наш адрес – Чуйская область, Панфиловский район, город Каенда, улица Мира, дом 1. Город Каенда, улица Мира, дом 1. Крестьянская школа города Карабалта приглашает детей на обучение с 1 по 11 классы. У нас детей ждут доброжелательная и теплая атмосфера, заботливые и внимательные учителя, интересные уроки и творческие занятия. Уважение к каждому ребенку. Также в крестьянской школе на Ристе требуется учитель начальных классов на постоянной основе или по совместительству. Телефоны 0557 80 64 21 и 0507 48 75 48. 0507 48 75 48.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону.

0: Цитата.
1: «Все, что важно, не бывает срочно. Все, что срочно, только суета». Сян Цзы.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещ, зель бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты.
1: Факты.
0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
2: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
0: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: тогда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев 2026 года в Бишкеке зарегистрировано 251 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 5 несовершеннолетних погибли, еще 275 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной службы милиции столицы. В УПСМ основными причинами тяжелых аварий назвали превышение скорости, управление автомобилем в состоянии опьянения, невнимательность водителей, а также несоблюдение правил дорожного движения и требований дорожных знаков. Патрульная милиция призвала водителей снижать скорость, не отвлекаться за рулем и ответственно относиться к безопасности детей на дорогах. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил ускорить выпуск и поставку учебников в школы Кыргызстана в рамках перехода на 12-летнее образование. В этом году на издание учебных материалов предусмотрено более 760 миллионов сомов. Планируется выпустить свыше 3,5 миллионов экземпляров, большая часть которых уже доставлена в школы. Остальные находятся на стадии доставки. Касымалиев поручил усилить контроль за обеспечением школ учебниками и проводить ежемесячный мониторинг. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов на должность президента будет проходить в электронном формате. Как сообщает ЦИК, для этого будет использоваться автоматизированная информационная система «Сбор подписей» с помощью госпортала «Тундук». Посредством портала личность избирателя будет подтверждаться в электронном формате, после чего он сможет выразить поддержку выбранному кандидату. После регистрации поддержки информация об этом, а также дата и время ее выражения будут автоматически фиксироваться в системе. Кроме того, кандидаты смогут оперативно получать информацию о количестве собранных подписей, а сам процесс их сбора станет более прозрачным. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 18 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 5 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.
0: FM. Включай, танцуй и подпевай.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода.

0: старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей Эсти, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой «Мальбек» и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и «Топ Хит Чарт». И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июньский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч эфиров только на радио.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкому — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 230 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала «Топ Хит», а это значит, что «Happy End»у предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте «Happy End», но не переключайтесь, впереди у нас масса интересного.
0: Восьмое.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
4: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
5: Друзья, а сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная платформа «Топ Хит» решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их с представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в продвижении своей музыки. И самое главное, у них была возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас я вам хочу представить несколько треков, которые были исполнены на «Топ Хит». Встречайте. Звездочка, найди.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, именно так звучали новые хиты на «Топ Хит Лайв», которые попали в этот лайнап, в том числе и благодаря вашим голосованиям в группе «Топ Хит ВК». Интересно, что на этом концерте прозвучал и хит «Богиня моря», созданный в рамках проекта «Фара ночи» с помощью искусственного интеллекта. Представьте, что на фоне клипа на этот трек на сцену вышел и танцевал настоящий робот. Робот, кстати, никаких подарков от организаторов не получил, в отличие от молодых артистов, забравших сертификаты «Топ Хит» на сумму до 100 тысяч рублей. Как это все происходило, вы можете увидеть в новостях на tophit.ru и в социальных сетях. Ну а мы возвращаемся в топ нашего чарта. И у нас на очереди Акмаль Хаджиниязов со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, наконец, он вошел на этой неделе и в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Акмаль, «Любовная», встречайте!
2: Седьмое место.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Настей Негодой.
1: На шестом месте нашего хит-парада сияет бриллиант в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мега-хит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы «Артик энд Асти». Что ж, давайте слушать и наслаждаться этим бриллиантом.

храним друг друга. И все, что того, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». А прямо сейчас Зиверт и ее...

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду, давайте просто еще раз послушаем этот хит. «Градусы на ресницах».
0: Четвертое.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути. Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, вы слушаете программу ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов о прошедшем только что концерте ТОП ХИТ ЛАЙВ. Дело в том, что перед началом концерта ТОП ХИТ назвал имена артистов, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айсбергерта, «Феникс» моей любимой Леры Бервульф. Базовый минимум Мия Бойко и Жиганская в исполнении Джакона и Киллиана. Но больше всего повезло молодому белорусскому артисту Владиславу Лапаю, которого мы все запомнили как Holy Flame. Его трек «Тону» стал суперхитом года и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок, Саян, засветился со своим хитом «Marlboro» не только в топе годового интернет-чарта, но и на нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. «Marlboro», «Саян»,

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ-хит-чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте «Топ-хит-лайв» и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ-хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ-хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, и практически сразу переходим ко второму месту, которое у нас сегодня занимает трек «Ты не бойся ночи». Песню эту зарелизили участники проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылазит из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации «Таня Ткачук» из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместку «Если я буду танцевать», как песня заиграла буквально отовсюду и везде. Сегодня она в топе и в интернет, и на радио, а значит и у нас в чарте. «Если я буду танцевать» с «Бастой» и «Моей Мишелью» уже играет в нашем эфире.
0: Лидер

0: Друзья, ну что ж, танцы в компании Стани Ткачук и Басты завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Татьяна ФМ.

0: реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 1063.
3: Поднимай объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

твои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Резина FM.
1: Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, помигни, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как...
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

сияй огнем в моих потухших глазах, огнем, в котором только тепло, в котором нет зла. Сияй огнем в каждом зажженном фонарике возле этой сцены. Будь моим огнем со мной одним целым сияй. Солнечный блик и фовоте сияй. Лучом надежды в заброшенном маяке сияй. Когда алый закат, когда утренняя заря, вопреки всему сияй.

Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Obsession.